опять сообщили промотение свидетельства, у нас это уже морг на трау еще, наверное, поизвестила аэропад. И были морг еще не могла касаться, а там морг все, а он нам фер, как и я фатфатин, и я там морг все, а вот на лимар. А, for example, бахморка, айханака, обе друга, дветанга, Белуга, Атаха Морукса Селук Невемата, Ударлавост, не то же ле, Пая Мунту Камару Бей, и после того, как Морукс Невемат Афетаду. И дома, как он сказал, да. И да, пусть я говорю, Пау Адугус,

Ну, я слышал, промотивные ассистенты, вот у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Не верно, что existuje, але локал. И был морг, что не мог отца, а там морг, что ли? Он на фир, как и я фат, и я там морг, что ли? Пара там лима. А, for example, как морга, айханека, оба друга, где танга, Белуга, Атахан Морукса Селук Невемата, Ударлавост. Не то же ле, Пайя Мунту Камару Бей, и после того, как я Морукса Невемата, Афетаду. И дома, как я сказал, Мадеан. И да пусть я говорю,

Ну, я слушаю промотивные ассистенты, что у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Не верно, что existuje ale lokal. И люди, а морг, что не могут оказаться, а там морг, что ли? А он не фиг, как и не фиг, как и не фиг, а там морг, что ли? Пара там лимон. А, for example, Бахморка, Айханека, Оды Луга, Дветанга, Белуга, а там морг, что ли, не верно, что ли? Удар лавост. Не то, что ли, пая мунту, там руби, и пусть это рега, а морг, что ли, афетаду. И дома, как сон, да. И да, пусть это рега,